братан. Я есть Кинг Брюс Ли, каратенист. Кинг Брюс Ли, каратенист. Юж Тимуи.